будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет.

Bambi. Мне кличешь Бамби, чипами Шива на уху. Очка лох, мне кличешь Бамби.